0: 大概价差不多，那个目前都是跟他们差不多。
1: 那就说没见差不多。
0: Так, я так понял, что телефон, ну, мой телефон, это 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100

0: Radyo Safran. Entendre qu'on appelle premier répondant, on va faire un changement d'adresse pour le 95, du coup, je vais faire Joseph.
1: 57,
0: c'est 265, c'est ça?
2: Réponds 2482-480-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-280-